0: Пойдем, идем так. Пошли, пойдем, идем так.
1: Магды, не подъедьте.
0: Мудус, на лоре, я в очереди. Ну, будь, не в чьи.

Шу! Зама бамшта! Ма бамшта, чом ого! Сачина, ты на меня лой ого! Ма бамшта! Ма бамшче! Ушу! Ма бамшу! Ча чом ого! Ма бамшта! Ма бамшта!